0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Разная шапочка. По-моему, такие шапочки называются желудь, а у второй желтенькая шапочка, ага. Желудь. Ну, с такой с пипкой, потому что.
1: Ты сфотографировалась хотя бы с ними?
0: Сфотографировалась.
1: Это
0: покажу
1: хорошо.
0: Тебе.
1: Фоточку покажешь. Да. А у меня у знакомых тоже ребенок выступал в коллективе, mm-hmm. на фестивале, и тоже у них была возможность посетить, потому что там же сложно попасть просто так. И вот тоже фотографии выкладывали, впечатлениями делились. Конечно, все просто, говорю, в восторге от какое событие масштабное, грандиозное mm-hmm. было в Екатеринбурге. На самом деле, долго еще нам будем про него говорить, потому что сейчас столько всего по соцсетям разлетелось, везде открываешь, и везде вот Екатеринбург, Екатеринбург, Екатеринбург, mm-hmm. включаешь там телевизоры в Екатеринбурге, то есть наш город стал еще более знаменитым. Благодаря таким событиям, мне кажется, пускай будет больше и чаще.
0: Конечно.
1: Ну, а мы с удовольствием будем приводить гостей, рассказывать все-все-все про такие замечательные, яркие события, мероприятия. Ведь там, где праздник, там Jam FM. Ну, а пока давайте расскажем, что будет в ближайшее время у нас в утренней гимнастике в 7.20 поздравим обязательно пятничных именинников, в 7.30 уже яркие пятничные заголовки, в 7.40 пятничный астрологический прогноз, ну и наша игра «Три в ряд», в которой мы вас также пригласим. Пятничный выпуск сегодня начнется, конечно же, там будут подарки, поэтому делай приемник погромче, бери в руки смартфон и участвуй в наших движухах, получая призы. Но пока всем доброе пятничное утро.

0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
7: Привет, с вами Павел Палыч.
8: И Яна Ефимова.
7: И у нас для вас горячий анонс.
8: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
7: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
8: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
7: Жди репортаж из парка «Квартал». Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm. Где пробки?
11: 10:18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Небольшие затруднения уже появляются на Щерс от машины до Московской. Бардина от дома номер 9 до Амундсена. Проспект Ленина от Восточной до Московской улицы. Ишевская, Бакинских комиссаров, Донбасска от Тепличной до Суворовского переулка.
0: Реклама.
12: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: 2.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, в центре города +9°. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Итак, 18 сентября. Кто же сегодня из звезд отмечает свой главный праздник, нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня с днем рождения поздравляем музыканта, основателя группы Термейтс, композитора и наставника шоу «Голос» Антона Беляева. Классный такой музыкант. В юности был хулиганом и с такими же хулиганами общался. Но приглашал ребят к себе в гости, что интересно, играл для них Моцарта. И все эти хулиганы
2: вот этот хулиган.
3: И слушали, да.
2: Кто мог подумать.
3: Широкую известность приобрел после участия в телевизионном шоу «Голос» на Первом канале, где дошел до финала и завоевал признание зрителей жюри. Создал музыкальную лабораторию, где «Лаб», который называется, где известные артисты исполняют свои и чужие хиты вживую, всякие каверы с большим оркестром и хором в необычных аранжировках. Помимо работы с группой, Антон активно занимается продюсированием и написанием музыки для кино и телевидения.
2: Ну, здорово, выглядит прекрасно, да?
3: Угу.
2: Такой креативный человечек и действительно...
3: Очень творческий.
2: Много сейчас его вижу, где появляется.
3: Да. Еще один именинник у нас есть. Это автор песен группы «Градусы» Роман Пашков. Назову треки группы «Градусы» «Кто ты?», «Голая», «Градусы», «Режиссер». Музыка появилась в жизни Романа, когда он первый раз попал на дискотеку.
2: Угу.
3: С тех пор спорт, которым он занимался серьезно до этого, это были гандбол и акробатика, был заброшен. Затем он познакомился с еще одним участником группы «Градусы» Русланом Тагиевым. Они учились в школе в параллельных классах. Причем оба серьезно занимались танцами и были соперниками на турнирах. Но потом они объединились, стали дружить и даже как-то открывали школу танцев вместе. Потом отправились в Москву, и было им там нелегко. И чтобы взойти на музыкальный Олимп, им пришлось хорошенько потрудиться. Роман вообще зарабатывал чем только мог. Выучился на гипсокартонщика. Ого. И работал на стройке. Потом еще продавал сотовые телефоны.
2: Интересно.
3: Сложный путь. Первый концерт они тоже играли пока в маленьком клубе. Потом устраивали шоу для своих поклонников на собственные деньги. И потом только уже их треки залетели, и они стали очень популярными, конечно.
2: А еще хобби есть у Романа, это кулинария. Особенно ему даются завтраки и мясные блюда.
3: Ой, наш человек.
2: Здорово, когда мужчина умеет готовить. Но еще и петь. Прекрасно. Давайте наших именинников поздравим. Я думаю, что сегодня точно их умение пригодится. Я думаю, некоторые уже готовят что-то с утра пораньше, потому что нужно гостей принимать. А как правило, если в пятницу день рождения, то можно его и до воскресенья отмечать. Поэтому вам терпение. И, конечно, пускай все обязательно планы сбудутся. Придут все те люди, кого вы хотели увидеть. Напишут все, кого вы поздравления, от кого вы ждете. Ну что, мчимся вперед. Всех, кто трудится, конечно же, можем поздравить с последним рабочим. Ну а у нас через 10 минут уже яркие заголовки на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, ты уже нашла, что нам расскажешь?
1: Нашла что-то очень интересное. Как девушки мстят своим партнерам во время ссоры.
0: И ты считаешь это интересно?
1: Это пикантное.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки, ритм, ну порадуй нас уже чем-нибудь хорошим, позитивным, ярким и добрым.
7: Нашла что-то очень интересное, исследование про отношения. Угу. Слушай, по результатам опроса, в котором приняли участие 1500 россиянок, каждая третья девушка во время ссоры специально портит еду партнеру.
6: То есть они поругались.
7: Да, да. Начинают портить. Ты знаешь, кто-то что-то пересолил, переперчил из этой серии.
6: Теперь у меня сразу вспоминают такие флешбеки.
7: Да, флешбеки пошли. Около 38% девушек кормили парней их нелюбимой едой.
6: А, еще вот так.
7: Ну, знаешь, там не любит перловку, она ему сегодня на ужин перловочки.
6: Кабачки тебе.
7: О, вот ты вот знаешь, что ты не любишь. 31% специально пересаливали еду. А еще 19% девчонок делали блюдо как можно острее.
6: Так это же практически 40%, если все сложить вместе, получается. Это опасная гремучая смесь. Почти половина.
7: Почти мы все такие.
6: И ты тоже так же делала?
7: Нет, я, кстати, так не делала. Я была удивлена. Я не такая.
6: Они все такие, а я, нет. Ты не такая.
7: Чаще всего причиной для такой мести становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Ну, поводы есть, согласись.
6: Подожди, вот это не работает? То есть он пришел поздно, она ему высказала все, и как бы закрыли конфликт, или нет? То есть надо и высказать, и еще не досолить, и еще невкусную еду приготовить.
7: Ну, например, она его ждала с ужином.
6: Так.
7: Ждала-ждала, он пришел позже, чем должен был.
6: Наверное,
7: и она такая пометочку. Раз в соли, в картошечку.
6: Вот так вот, да, делается?
7: Мне кажется, так, я не знаю.
6: Ну, либо желаю с вкусным ужином, с котлетками, а он не пришел, но это все выбрасывает, и на стол брокколи какие-нибудь пересоленые.
7: Вот, ты вот прям все знаешь. Еще добавлю цифр. Идею использовать готовку как способ мести 37% девчонок подсмотрели в фильмах и сериалах.
6: Спасибо сериалам и фильмам.
7: Еще 25% придумали такой способ самостоятельно, а 19% переняли его у подружек.
6: Вот я тоже хотел сказать, что, скорее всего, это вряд ли будет самостоятельно придумать. Проще посмотреть все, почитать. Сейчас же все делятся своими лайфхаками.
7: Да, при этом большинство девчонок не стремятся сделать еду совсем несъедобной. Большинство опрошенных лишь немного ухудшают вкус блюда. Но есть и совсем мстительные, те, кто портили вкус блюда заметно сильно.
6: Да, вот в отличие от вас, девчонки, мы, парни, совсем не такие. Мы не злопамятные, мы ничего не пересаливаем. Может быть, в этом плане даже и лучше, что мы ничего не готовим. Теперь я буду знать, если что-то вдруг не так, Наденька.
7: Ой!
6: У меня теперь и есть очень интересная, да, важная информация. Буду знать. Спасибо, возможно, кому-то это сегодня еще и пригодится. Яркие заголовки только что на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 7:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Риже сейчас плюс 7 градусов. В Ревде плюс 5. В Краснотуринске плюс 6.
5: Реклама.
8: дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
9: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, что же нас ждет в эту пятницу, расскажем прямо сейчас. 18 сентября. Поехали.
1: Овен, твое терпение пригодится в непростой ситуации.
0: Телец, пора перестать сомневаться в собственных решениях.
1: Близнецы, кто-то поделится новостью, которую ты не ожидал услышать.
0: Рак, сегодня захочется посвятить время только себе.
1: Лев, твоя идея получит неожиданное продолжение.
0: Дева, необычный подход поможет справиться с привычной задачей.
1: Весы, похвали себя за проделанную работу.
0: Скорпион, небольшой спор заставит тебя пересмотреть аргументы.
1: Стрелец, давно забытое хобби снова привлечет твое внимание.
0: Козерог, откровенный разговор может изменить отношение к близкому человеку.
1: Водолей, отправься в новое место, оно станет любимым.
0: Рыбы, приятный сюрприз скрасит твой день.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.
10: Где пробки?
11: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи». А «Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут сейчас на Норильской улице от ЖД переезда до проезжей. Серафима Дерябина от Гурзовской до Шаумяна. 7 минут постоим на Краснолесе от Рябинина до Вильгельма де Генина. 12 на Космонавтов от Якада до дома номер 87. И 13 на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья.
12: Реклама.
13: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
14: Наши машины все не поместятся.
15: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
16: Кажется, нам пора брать машину.

GX50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне. 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, а у меня уже в голове мелодии и ритмы
1: дэнс.
0: Диско 90-х у меня крутится, потому что передо мной лежат билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+, которые нужно разыграть в нашей игрушке «Три в ряд». Как думаешь, получится?
1: Я думаю, точно получится. Для того, чтобы наверняка получилось, присылай смайлик на наш номер в Максе прямо сейчас. Называю номер плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл.

0: Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эмми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города уже солнечно, плюс 9 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем ФМ.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на вечеринку диско 90-х, категория 18+. И у нас на связи очаровательная Ксения, она из Екатеринбурга, работает бухгалтером, но, кстати, она работает дома, и это ей позволяет, например, сейчас отвезти ребенка в садик. Так удобно. Доброе утро, Ксения.
1: Доброе утро.
0: Слушай, ну согласись, что дома работать классно. В этом плане приехала, забрала, что нужно там ребенка, отвезла, куда нужно, с покупками съездила, приехала, кого надо встретила, и все это, получается, не вредит работе. Не вредит работе, спасибо. Да, Ксюш?
1: Да, все верно.
0: А ты давно так уже работаешь или вот только-только начала?
1: Нет, 4-й год.
0: У тебя вообще такая, в принципе, работа изначально была? Либо тебе начальник сказал, хочешь, можешь так работать.
2: На удаленку перешла.
0: Или, да.
1: Нет, изначально такая была.
0: Это прекрасно. Слушай, ну, мне кажется, это просто какой-то, не знаю, для девочек выход, если, например, вот многодетная мама там или еще что-то, да, освоить профессию бухгалтера, и, я насколько понимаю, у тебя несколько предприятий, ты их просто ведешь, да?
1: Подарок судьбы, да.
0: Подарок судьбы.
2: Настолько.
0: Настолько хорошо. Так, ну ладненько, Ксения. Давай, будем с тобой сейчас подбираться уже к нашей игрушке. Разобрались, как нужно совмещать материнство и любимую работу, еще и находиться дома. Слушай правила игры от нашей Маргариты, а потом начнем.
2: Мы сейчас поставим для тебя 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Если угадаешь, то получишь наш приз и отправишься на дискотеку 90-х. Ну а если вдруг растеряешься, то уже будем разыгрывать приз среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Да, готово.
0: Удачи, поехали!

0: все, не забыть то, что было между нами. Ксения, рассказывай, есть ли у тебя какие-то версии, кто же это был?
1: Так, на первое это Леонтьев.
0: Есть.
1: Ой, Буланова, а третью песню я вообще не слышала.
0: Не слышала вообще? В смысле, у тебя тишина была?
1: Нет, очень плохо было слышно.
0: А вот мы тебе говорили погромче, давай тебе еще повторим кусочек, слушай.

0: Вот это был третий исполнитель.
1: К сожалению, очень плохо слышно.
0: Жаль, что сегодня связь нам помешала разыграть наш приз. Ну ничего, Ксения, в следующий раз звони нам из дома, чтобы тишина была вокруг, да, и была прекрасная связь. Но тебе огромное спасибо, ждем от тебя новых смайлов, обязательно поиграем в следующий раз. Ну а сейчас переходим уже в интернет-пространство, берем в руки смартфоны, мессенджер Макс открываем. Вам нужен номер плюс 7932-020-1025, чтобы туда отправить всех трех исполнителей. Кто же сегодня прозвучал в утренней джимнастике? Пришлешь правильно и будешь первым, заберешь приз.

0: Загадали мы сегодня трех исполнителей. Это Валерий Леонтьев, Татьяна Буланова и исполнитель Джонни. Кто первый же нам прислал правильные варианты в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Смотрим прямо сейчас. И это абонент последней цифры номера телефона 6 6 18. Зовут Нина. Мы тебя поздравляем и вручаем именно тебе билеты на вечеринку диско 90-х.
1: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
1: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
1: Для слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены, это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем, о выгодных ценах мы маякнем.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
8: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
10: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
11: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
0: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, 3 балла, ставит Яндекс.Карта дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут сейчас на Краснолесье от Михренцева до Вильгельма-Дегенина, на Объездной от Громова до Амундсена, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма-Дегенина, на Белинского от Авиационной до Фрунзе. 9 минут постоим на Челюскинцев, Московской от Бориса Ельцина до Ленина и 20 минут на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до дома номер 87.

0: 8:21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Всем доброе утро и всех с пятницей, 18 сентября на календаре. Пятница – это повод сходить к кому-нибудь в гости. Ну и вообще, в принципе, удобно, когда выходные тебя ждут. И если, например, идти в пятницу, то потом у тебя, получается, в субботу ты еще отдыхаешь и в воскресенье отдыхаешь. Если идешь в субботу, то, получается, ты приходишь с гостей. Ну, в смысле, потом уже как сразу бац, и вроде в воскресенье уже надо готовиться к работе. Поэтому пятница – это, конечно, прекрасно. И мы решили сегодня как раз поговорить по поводу того, куда ты ходил последний раз в гости, к кому ты ходил и что это был за повод. Ну, разные же поводы бывают,
1: конечно.
0: Да, есть праздники. У нас, например, необычный был повод, это мороженая рыба. Да, дело в том, что нам одни друзья наловили, привезли рыбу, причем они привезли рыбы и нам, и еще одним друзьям нашим, вот. Все живем в разных концах Екатеринбурга. Мы свою рыбу съели, а их рыба хранится, и она занимает место. А нам нужно складывать запасы, не входят. И мы такие: ребята, мы к вам приедем, потому что у нас уже нет места в морозильник.
1: На хранение.
0: Вот там такие большие щучки, да, они такие: да, приезжайте, конечно. И вот мы благодаря этим замороженным щучкам ездили к ребятам в гости, отвозили им их же подарки, то есть от третьих, получается, друзей. И приехали туда, а у них в гостях еще одни гости, которые приехали из областного города, причем прилично так они ехали, довольно долго. Они, оказывается, приехали для того, потратили все выходные, чтобы сходить на концерт «Уральских пельменей». Вот, то есть они потратили деньги на билеты, выделили время на дорогу, куда-то пристроили детей и так далее, приехали вдвоем, да, потом надо где-то ночевать, потом они пойдут обратно. И я подумал, когда мы сидели все вместе, общались, что мы вот живем в Екатеринбурге, даже не замечаем, что у нас это все в шаговой доступности. Вообще нет, то есть люди, понимаешь, они чуть ли не выходные, не отпуск берут, чтобы сходить на какой-нибудь концерт, съездить в Екатеринбург. А у нас все это под боком, поэтому надо этим брать и пользоваться. Спасибо за гостеприимство, Вадик и Оксана, говорим вам большое. Как всегда, было все очень вкусно. Уехали домой поздно-поздно. Так не хотелось уезжать, потому что у них всегда очень интересно и всегда очень гостеприимно. А ты, Рит, по какому поводу и кому недавно ходила в гости?
1: Я ходила к своей подружке. У нее был день рождения, но я ходила ее чисто символически поздравить.
0: Неважно.
1: Между рабочими задачами. Да, так получилось, что она тоже особо не собиралась отмечать. И у меня было очень много дел. Я быстренько к ней заехала. Но она меня все равно угостила очень вкусным лимонным куртом. Ее папа приготовил, она привезла с собой.
0: Даже не знаю.
1: Лимонный курт — это такой очень легкий лимонный крем, он прям был в баночке.
0: Интересно.
1: Он готовится на основе желтков, цедры лимона, лимонного сока и сливочного масла немного.
0: Интересно.
1: И все это как бы проваривается, эта масса,
0: так.
1: По-моему, даже как-то взбивается,
0: ага.
1: За ночь густеет, и получается такой очень нежный, неприторный лимонный крем.
0: Интересно.
1: Вот иногда очень он прям в тему, особенно еще когда было тогда, когда теплые денечки стояли, начало осени, и это было прям, ну, вообще в яблочко, в точку. Классно.
0: Прекрасно.
1: Так мы с ней посидели, я ей подарила такой красивый букет белых роз, еще там небольшой подарочек. В общем, душевно поговорили, поболтали, было такое солнечное утро, было здорово.
0: Замечательно. Ну что, мы рассказали про своих последних гостей, ну, как недавно, к кому мы ходили, и по какому поводу ходили, тоже рассказали. Теперь тебя ждем твои истории, кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости. Ждем твои сообщения по прежнему в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал, ну и, конечно, группа GMFM ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее, и за одно из сообщений у нас есть отличный приз, который кому-то из вас обязательно достанется на GMFM.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
2: Как ты думаешь, какие прически будут модными этой осенью?
1: А ты про мужские спрашиваешь или про женские?
2: Про все подряд.
1: Ну, не знаю, у мужчин, мне кажется, короткие, у женщин длинные. Такой подойдет тебе ответ?
2: Да, очень конкретный ответ.
1: Как спросила, так и ответила. Я в них вообще, в этих прическах
2: прям
1: в
2: яблочко. Стилист Владислав Лисовец перечислил модные прически.
1: А, ну вот Лисовец, давайте послушаем. Он, наверное, что-то разбирается и знает.
2: Да, в настоящее время актуальными остаются нерасчесанные волосы.
1: Еще и нерасчесанные.
2: Ну, в последнее время манекенщицы активно это демонстрируют на подиумах. Владислав отметил, что сам придерживается данной эстетики. И я так хожу уже не один год, и все говорят, что я вечно какой-то немытый, нечесанный. Но в этом-то и есть прелесть сегодняшней моды.
1: Ну, такая мода, наверное, многие скажут, ну вот, вот пришла она. Я же знал, что она когда-то наступит.
2: Ну, на небрежные прически такие, когда ты как будто бы только проснулся. Такой у тебя, не знаю, на голове кипиш легкий.
1: Ну, сложно, наверное, сделать такой легкий кипиш на голове. Тебе же надо все равно принять душ. То есть тогда мы не принимаем душ, не чистим зубы, не моемся. Ну, чтоб уж комплекс полный был тогда. И одежду не гладим, не стираем, и ходим грязненько.
2: Ну, кстати, мятая одежда тоже в тренде.
1: Да, поэтому тогда комплекс завершится, и все, не пользуемся никакими духами.
2: Ну, поаккуратнее вот с вот этим советом
1: от
2: Пал Палыча.
1: Я просто дополнил образ, ну, то есть он, чтобы был полноценный замкнутый. А то, представляешь, у тебя как странно непричесанная, немытая голова, а все остальное у тебя с иголочки.
2: Ну, это уже перебор. Мне кажется, можно одну какую-то деталь оставлять. Либо мятая одежда,
1: можно
2: либо нечесанные волосы.
1: Можно я буду просто не в тренде по-прежнему мыться и причесываться?
2: Можно.
1: Спасибо. Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Специализирован застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Солнечно, за окном прям летняя картинка, на термометре плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 6, в Асбесте плюс 8, в Туринске плюс 10 градусов.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, 18 сентября. Спрашиваем у тебя в теме утра, разговариваем с тобой по поводу гостей. Кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости? Ведь у нас много кому есть возможность сходить там, к родственникам, к друзьям, коллегам по работе. И вот кому, и главное, что за повод ходил, а может быть даже ездил. Давайте почитаем, что нам уже пришло.
1: Вот как раз про ездили. Мы ездили с детьми в гости в Сысерть, пишет Маша. К родственникам с ночевкой жарили шашлыки, ели малину, а еще моя сестра утром пожарила блинчики с капустой. Так вкусно. Играли в волейбол и дети, и взрослые, а еще валялись на траве с их собакой.
0: Ой, мило. А Катя пишет, ходили к одногруппнице на юге-западе, получила новую квартиру. Ну, как получила? Купила новую квартиру-студию. Ключи уже ей дали. Мебель еще не привезли. Сидели на полу, на пледах, играли в настолки при свете одной лампочки или чая. Было очень мило с бутербродами и пиццей, газировкой. По-моему, классно.
1: Лампово, как сейчас
0: такое
1: говорят.
0: Студенческая такая вечериночка,
1: ну
0: да?
1: Да, бывает такое.
0: Это вообще здорово, когда у кого-то... Я помню, у нас одно время, ну, то был период, когда все стали покупать себе квартиры, и вот эти как раз новоселья. Помню, отмечали тоже новоселье. Не было ничего. Стояла какая-то огромная коробка из-под холодильника, мы из нее сделали стол. И, в общем, там проходило все веселье, да. Это было здорово. А из... Ну, музыка, это были просто сотовые телефоны, которые играли. Что ж, принимаем от тебя сообщение, продолжаем нашу тему утром, пятничную. Кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости, чем вы там занимались, что это был за повод, присылай, все хочется узнать. Ждем свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025, там же находится наш канал GMFM, подписывайся, ну и, конечно, присылай сообщение ВКонтакте. Все читаем, заодно еще сообщение, вручаем приз. Сегодня это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут так круто.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнгмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Эко-глобус. У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
11: Кто так

0: этаж. Всем тута круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Где пробки?
3: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM, ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджи», а «Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82». 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 7 минут. Норильская улица от ЖД переезда до проезжей, объездная от Громова до Амундсена, 8 минут потратим на Белинского от Авиационной до Фрунзе, столько же на Щерс от машины до 8 марта. 9 минут на Вильгельма Дегейна от Сахарова до Краснолесья, ну а самое большое затруднение 14 минут находится сейчас на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров.
0: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: в LG X50 Plus от 1 700 000.
1: Вот это цены в Акаме.
0: Металлургов 82.
2: Реклама ООО «Автомоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
3: 102.5. Джем FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Скоро начнется игра «Мальчики-девочки», в которую прямо сейчас мы тебя приглашаем. Хочется с тобой уже пообщаться, узнать, как у тебя дела, чем занимаешься. Ну и самое главное, кому-то из вас хочется вручить подарок, который мы уже приготовили. Между прочим, сегодня это пара билетов на спектакль «Дом». Вообще здорово, у нас так много билетов стало на спектакль. И это прекрасно, что вам нравится ходить на спектакли. Мы вас очень за это уважаем. Все-таки культура.
1: Мне кажется, очень классно осенним вечером надеть любимый наряд и пойти в театр отправиться со своим любимым каким-нибудь человеком, подружкой или сестрой и так далее. Запоминай номер, на который ты пришлешь смайлик для участия в игрушке «Мальчики-девочки». Плюс 7-932-020-102-5 – это наш мессенджер Макс. Нам в игру потребуются и мальчики, и девочки. Присылай смайлик, и обязательно с тобой свяжемся и поиграем.

0: 9 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Параллельно с парламентскими в регионах проходят выборы депутатов на местном уровне. Также несколько субъектов выбирают губернаторов. В РЖД накануне сообщили, что с 18 по 20 сентября избирательные участки работают в том числе на 40 вокзалах по всей России. В зданиях и залах ожидания к выборам размещена дополнительная навигация. Избирательные участки работают с 18 по 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера по местному времени, напомнили в РЖД. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда. Автобусы должны быть выпущены в 2026 году, быть низкопольными, доступными для маломобильных пассажиров, а также иметь современную систему климат-контроля и заряд в салоне. Усадьбу Жолобова на улице Октябрьской революции в самом центре Екатеринбурга реконструируют под офисные помещения. Проект реставрации получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы. В документах сказано, что во время работ будут восстановлены кирпичная кладка и декоративная штукатурка, большинство окон заменят, а внутри сохранят исторические границы несущих стен. В это же время в усадьбе придется заменять инженерные сети, проводить вентиляцию с кондиционерами и оборудовать подсветку и видеонаблюдение. У жительницы Забайкалья конфисковали дорогой телефон за фейковое фото медведя. Женщина выложила снимок в соцсети и подписала, что именно это животное идет в сторону населенного пункта. Пост вызвал панику среди местных. Когда выяснилось, что снимок – это подделка, против женщины завели дело за размещение заведомо недостоверной информации. Любительницы сетевого хайпа назначили штраф в 30 тысяч, а также изъяли телефон, использованный для генерации фейк. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкивается с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителей задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и еще 60% когда-либо сталкивались со злоупотреблением полномочиями. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном плюс 10 градусов, солнце светит. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
4: Запомню, чтобы не пропустить.
5: Запишу, чтобы не забыть.
4: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
5: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» прямо сейчас на Jam.fm. Итак, в центре города у нас прекрасная солнечная погода, ну а мы вручаем прекрасный солнечный приз. Это пара билетов на спектакль «Дом», категория 16+. За приз поборется у нас со стороны мальчиков Александр. Он из Екатеринбурга, живет в Шувакише, работает водителем грузового автомобиля. Ну, пока у него небольшой выходной, он в больничку отправляется. Доброе утро, Александр. Александр.
1: Доброе утро.
0: Когда на работу планируешь?
1: После обеда.
0: Ну, прекрасно. Слушай, вообще мы сегодня разговариваем про то, к кому ты недавно ходил в гости, по какому поводу. Вот если у тебя вспомнить, то тебя, твою семью, что вспоминается? К кому ходили и зачем?
1: Ну, к родителям.
0: А что был за повод? Просто выходные посетили?
1: Да, выходной.
0: Слушайте, ну молодцы, когда вот на выходные есть кому сходить к родителям, провести время. Всегда что-нибудь вкусненькое приготовят.
2: Домашненькое.
0: Да, это что-то очень теплое и домашнее. Играешь с Наташей, она также из Екатеринбурга, она живет в Кольцово, работает менеджером по продажам, уже вовсю трудится. Наташа, привет.
3: Привет.
0: Что у тебя можно приобрести, менеджер по продажам?
3: У меня можно приобрести мясо.
0: О! А сейчас шашлычок-то как хорошо. Ну, у тебя, наверное, в холодильнике есть и вырезка.
2: И говядина, и свинина.
0: Да, все, что хочешь, в лучшем виде. Слушай, Наташ, тебя хочется спросить, по какому поводу ты кому ходила в гости? Что вспоминаешь с последнего?
3: Я ходила в гости к своей подруге Ольге.
0: Так.
3: Передаю ей большой привет. О-о-о. Хотела посмотреть, как она сделала ремонт.
0: Ну и как, понравилось?
3: Да, конечно, они потрудились, за сутки сделали ремонт.
2: За сутки?
0: Вот это да.
2: Вот это скорость.
0: Слушайте, а что они успели сделать за сутки? Поклеить обои? Или вообще все?
3: Покрасить обои на кухне, натянуть потолки.
0: Ого.
3: И все прибрать.
0: И это все за сутки?
3: Да.
0: Крутые они у тебя, поздравляем.
2: Мощно.
0: Ну что, сейчас давайте поиграем. Слушайте внимательно правила игры. Всем желаем удачи. Ну и, естественно, кому-то точно достанется наш приз.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3, эти вопросы будем задавать по очереди. На каждый вопрос предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Наташе, а я буду задавать вопросы Александру. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз и отправится в театр на спектакль.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для мальчиков.
2: Термин в классическом танце камбре – это прыжок или прогиб?
1: Прыжок.
2: Нет, это прогиб назад или в сторону?
0: Будем знать, Наташа, вопрос для тебя. Все в Екатеринбурге любят День города, ждут его. А ведь на самом деле День города стали отмечать не сразу, как он появился, Екатеринбург. А вот когда стали отмечать День города уже публично? Когда Екатеринбургу исполнилось 100 лет или 200 лет? Как ты считаешь?
3: 200.
0: Да, абсолютно верно. В 1923 году, когда была советская власть, в формате вот такого большого народного гуляния стали отмечать наш День города. И до сих пор отмечаем. 1-0 пока в пользу девочек. Александр, вопрос для тебя номер 2.
2: Блюдо спедини – это шашлычок или отбивная?
1: Отбивная.
2: Нет, это такой шашлычок. Наш пах.
0: Так, будем знать. Наташ, вопрос для тебя номер 2. Какого цвета мяч в игре хоккей с мячом? Белый или оранжевый?
3: Так, белый.
0: Нет, он оранжевого цвета. Так, Александр, появился шанс догнать девчонок.
2: Сколько основных нуклеотидов содержится в цепочке ДНК? 4 или 5?
0: Ого.
1: 4.
2: Абсолютно верно, молодец, 4.
0: Теперь Наташе нужно дать правильный ответ, чтобы одержать победу. Скажи, пожалуйста, что поможет сделать стусло? Поможет ровно отрезать доску или точно нарисовать большой круг? Как ты считаешь?
3: Первый вариант ответа.
0: Первый вариант – отрезать доску. Абсолютно верно. Столярное приспособление в виде лотка для резки досок. Ну что, счет у нас 2-1 с пользу девочек. Сегодня, Саша, говорим спасибо и ждем от тебя новых смайлов и поиграем с тобой, Саш, в следующий раз. Хорошо?
1: Спасибо, до свидания.
0: Тебе пока. Огромное спасибо. Ну, а девочек поздравляем с победой!
2: Ура!
0: Молодец. Радуется Наташа не случайно, потому что всегда приятно получать призы на Jam FM. Вручаем и тебе пару билетов на спектакль «Дом».
4: Спасибо вам большое, очень приятно.
2: На правах рекламы.
0: Это история о близких людях, их чувствах и попытке услышать друг друга с тонким юмором и ноткой загадочности.
2: Спектакль состоится 24 сентября на сцене ОДО в рамках фестиваля «Свой».
0: Для зрителей старше 16 лет. It's

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Привет, с вами Павел Палыч.
2: И Яна Ефимова.
1: И у нас для вас горячий анонс.
2: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
1: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
2: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
1: Жди репортаж из парка-квартал «Каменные палатки» уже скоро на Jam.fm.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
1: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 7 минут сейчас находится на машинах Чёрстов-Урманова, Куйбышева от Хохрякова до Белинского, Белинского от Авиационной до Фрунзе и Донбасская Бебель от Никольского переулка до Тватуйской. Также на Московской от Хомякова до Ленина. Самое большое затруднение сейчас на Титова. От Сухоложской до Новинской 10 минут.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, расскажи, о чем они будут.
1: Мультик «Смешарики» отнесли к классике российской анимации.
0: Прекрасно.
2: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, а на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Какие мультики свои любимые ты показывал своим детям, когда они были помладше?
0: Ну, когда помладше были, там в зависимости от возраста, конечно, зависит, там «Синий трактор» у нас любили, «Смешарики» у нас там любили.
1: Такие. Отлично. Именно, кстати, мультик «Смешарики» зрители назвали новой классикой. Аналитики одной из видеоплатформ провели опрос на тему, какие мультики ты бы показал своим детям и внукам.
0: Так.
1: На первом месте «Смешарики». Угу. Также в топ-5 вошли бременские музыканты «Винни-Пух», «Ну, погоди» и «Чебурашка». Далее в рейтинге расположились «Простоквашино», «Ералаш», «Карлсон», «Король лев» и «Галилео».
0: Слушай, так много наших мультфильмов, да?
1: Да, да, да. Чаще всего родители как раз показывают детям советскую и российскую анимацию. Видимо, что сами больше в детстве смотрели.
0: Ближе им.
1: Да. Часто это мультсериалы, например, там «Ну, погоди», «38 попугаев». Среди полнометражных мультиков лидирует «Ёжик в тумане», «Жил-был пёс». Карлсон, конечно. Uh-huh. А зарубежную анимацию показывают пореже, в числе популярных картин «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Мой сосед Тоторо» и «Улица Сезам».
0: Смешарики, мне кажется, причем растут вместе со мной. Вот я смотрел в детстве этих смешариков, мне было интересно, и с детьми смотрел, было интересно. И сейчас взрослый, я смотрю смешариков, и они опять мне интересны, актуальны. Во-первых, они всегда как-то в ногу со временем шагают, и то, что происходит вокруг, они как-то все это через мультики отражают. То есть можно посмотреть, в принципе, что происходило где и вокруг, у нашей жизни, потому что они как-то вот всегда, рука у них на пульсе. Вот. А еще у них очень же большой социальный такой слой мультфильмов.
1: Подтекст.
0: Нет, они еще прям отдельно делают, то есть ответвление. Вот есть мультики, которые для ТВ, а есть отдельные прям учебные, можно сказать, программы, то есть они просвещают детей. И дети им верят, потому что им проще через мультфильм объяснить, чем, может быть, через какие-то книжки. А вот когда есть любимый персонаж, и он говорит, тот ему доверяет.
1: Вот да, ну это хорошая очень тактика.
0: Да, ну а плюс они же как шикарные еще и песни, и саундтреки у них уже заходят, разлетаются, их уже поют и кавер-группы, и к нам, помнишь, приезжал Смешбэнд, это же шикарные ребята.
1: И вообще смешарики сами, как персонажи, очень миленькие, очень популярный мерч. Всегда приятно повесить какого-нибудь кроша или нюшу.
0: Недавно буквально в сети фастфудной, фастфудушной, мы как раз именно из этого мерча, из смешариков, ходили в разные точки, покупали, причем как в Беларуси мы были, они там есть, и так у нас тоже приехали, они причем, а игрушки отличаются, то есть там мягкие, а здесь у нас такие пластиковые. Но в любом случае это прикольно.
1: Я, кстати, вчера буквально на кассе стояла, и там тоже была совунья, там то ли какие-то конфетки, и она тоже такая пластиковая большая совунья.
0: Ну что, ждем новых интересных серий смешариков всегда.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM, АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
7: Реклама.
4: Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
8: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
4: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, что же нас ждет в эту пятницу, расскажем прямо сейчас. 18 сентября. Поехали.
1: Овен, твое терпение пригодится в непростой ситуации.
0: Телец, пора перестать сомневаться в собственных решениях.
1: Близнецы, кто-то поделится новостью, которую ты не ожидал услышать.
0: Рак, сегодня захочется посвятить время только себе.
1: Лев, твоя идея получит неожиданное продолжение.
0: Дева, необычный подход поможет справиться с привычной задачей.
1: Весы, похвали себя за проделанную работу.
0: Скорпион, небольшой спор заставит тебя пересмотреть аргументы.
1: Стрелец, давно забытое хобби снова привлечет твое внимание.
0: Козерог, откровенный разговор может изменить отношение к близкому человеку.
1: Водолей, отправься в новое место, оно станет любимым.
0: Рыбы, приятный сюрприз скрасит твой день.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».

0: рискнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Итак, затруднение более 5 минут сейчас на Вильгельма Дегенина от Павла Шаманова до Красноресия, столько же на Щербакова от Самолетной до Павлодарской улицы. 6 минут Рижский переулок от Московской до 8 марта, 10 Челюскинцев Московская от Жукова до Ленина, но самое большое затруднение сейчас на Титова от Братской до Новинской 20 минут.
4: 102.5 Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Ну что, вроде бы неплохие нам выходные обещают. И вот сегодня в пятницу можно уже спланировать поход к кому-нибудь, а можно не планировать, а можно взять да прийти. Как Винни-Пух даже с пятачком.
1: Да.
0: А сегодня мы спрашиваем тебя в теме утра, кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости. Почитаем, что пришло.
1: Ксюша написала: недавно мы с семьей ходили в гости к моему брату, с которым не виделись 15 лет.
0: Ого.
1: Мы жарили шашлыки, коптили рыбу, наши дети прыгали на батуте и играли с собакой. Вечером играли в настолки, а закончилось все караоке. Даже дети пели. Это был самый чудесный день. Такой по-настоящему семейный, теплый, наполненный любовью, как когда-то в детстве, когда мы с братом и родителями также проводили время.
0: Ну, скорее всего, вот у брата частный дом или где-нибудь за городом живут.
1: Да.
0: Это всегда, конечно, классно. Совершенно все по-другому. Вообще все по-другому вообще. Вышел так, шашлыки пожарил во дворе, да?
1: Замечательно,
0: шикарно.
1: Да.
0: Вера пишет: всем доброе утро. По традиции хожу к друзьям поделиться впечатлениями, презентами, ну и показать фото со своих летних путешествий. Я побывала в Самаре, они ездили по городам Золотого кольца. Всегда интересно услышать мнение других о тех местах, где ты был раньше. Или взять на заметку что-то интересное о том месте, где ты еще не бывал. И обязательно привозим друг другу какие-то вкусняшки из отпуска. Она мне сыр и черную соль из Костромы привезла, а я им фирменные самарские конфеты. Конфеты, кстати, в Самаре, правда, очень вкусные.
1: А черная соль прикольная.
0: Черная соль очень необычная, да. Согласен. Да, мы просто тоже в Самаре побывали этим летом, несколько дней погостили там, всем советуем. Очень вкусно, очень красиво, тепло. Ой, хорошо. Присылай свои сообщения, кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости, чем вы там занимались, что был за повод, присылай сообщение в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал и группа Jam FM ВКонтакте. Уже совсем скоро за одно из сообщений кому-то из вас с удовольствием вручим приз на Jam FM.

0: днем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
3: 102.5. «Джем-ФМ».

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Ну что, время подвести итоги нашей темы утра и разыграть билет на целый день для ребенка и взрослого. В семейный парк развлечений тут так круто, категория 0+. Обсуждали мы сегодня в четверг воспоминаний, кому и по какому поводу ты недавно ходил в гости. Оказалось, поводов много, и люди любят ходить по гостям.
1: Дима написал: ходил в гости к другу детства, повод был технический. У него дома стоит старый усилитель радиотехника, который фонит, а мне нужен был звук для записи гитары. Просидели до двух ночи, звук так и не записали, потому что сначала искали переходники, потом вспоминали общих знакомых, а закончилось все тем, что во дворе жарили сосиски на мангале.
0: Здорово. А вообще мы делаем вывод, что чаще все-таки люди ходят к родственникам, к родителям, к братьям, к сестрам. Ну и вот одно из таких сообщений мы сегодня выделили, а пришло оно от Ксении. Доброе утро. Недавно мы с семьей ходили в гости к моему брату, с которым не виделись 15 лет. Жарили шашлыки, коптили рыбу, наши дети прыгали на батуте и играли с собакой. Вечером играли в настольные игры, а закончилось все караоке. Даже дети пели. Это был самый чудесный день, такой по-настоящему семейный, теплый, наполненный любовью, как когда-то в детстве. Мы с братом и родителями также проводили время. Шикарно?
1: Круто.
0: Класс.
1: Да, очень.
0: Ксюш, спасибо, такое теплое сообщение. Вручаем и тебе сегодня приз. Это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут так круто. Ходите в гости чаще.
1: На правах рекламы.
0: Парк развлечений «Тут так круто» — это территория праздника для всей семьи.
1: Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинг и шоу-квиз «Кто тут крут?» В «Тут так круто» сплошное веселье.
0: Особенно если у вашего ребенка день рождения, ведь в «Тут так круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ.
1: Парк развлечений «Тут так круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, категория 0+.

0: Лавин 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов на Джем.ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Ученые доказали, что у первенцев IQ выше, чем у младших детей.
0: Ну ладно, то есть тот, кто старше в семье, он самый умный?
1: Ну, как будто
0: ли,
1: бы
0: получается?
1: Так.
0: Да.
1: Разница в IQ между первенцами и младшими детьми составляет в среднем около 2-3 баллов. Ученые связывают это не с генетикой, а со средой и воспитанием. Когда рождается первый ребенок, родители разговаривают с ним на взрослом языке, читают книжки и отдают, самое главное, все 100% своего внимания. С появлением второго и третьего ребенка средний интеллектуальный уровень домашних разговоров снижается, так как взрослые начинают подстраиваться под лепет и интересы малышей. Еще одно интересное замечание: старшие дети часто выступают в роли наставников для младших. И таким образом сами лучше учатся структурировать информацию, развивают логику, речь, лидерские качества. Также первенство какое-то время все-таки пользуется временем родителей, тогда как младшие дети с самого рождения вынуждены делить внимание мамы и папы. Но и у младших есть свои сильные стороны, это для баланса. Исследования показывают, что они обычно более гибкие, социально адаптированные, склонные к творчеству и здоровому риску, так как им с детства приходится учиться договариваться и находить свое уникальное место в семейной иерархии.
0: Те сказки, да, средний был и так и сяк, младший в обществе был дурак, оно имеет основание все-таки под собой. Уже тогда,
1: так, мне знаешь. Не нравится, я младшая. Ты просто один в семье, и ты сейчас, у тебя есть преимущество.
0: Возможно, да, я хотел сказать, что, наверное, хорошо тому, кто один родился. А вообще, по себе могу сказать, что первому ребенку, когда он рождается, как-то уделяется внимание больше. Там все в первый раз, там больше его снимаешь на фото, на видео, больше каких-то материалов. Это как-то все. Второй уже как-то попроще, а третьему реально там уже, да что там, растет сам автономно, все нормально. И можно действительно уже сплавить, если там большая разница или несколько лет в возрасте младших старшему. Это правда. Ну и старшие, соответственно, начинают взрослеть быстрее. Взрослеть, ведь потому что им приходится младших воспитывать, водиться, они уже чувствуют себя родителями и так далее.
1: Слушай, ну здесь тоже есть одна интересная деталь. С появлением других детей родители-то более опытные уже становятся.
0: Да.
1: А со старшим, получается, много ошибок допускали.
0: Ну, знаете ли, статистика жесткая, с ней не поспоришь. Поэтому хочешь, не хочешь...
1: Я буду отстаивать права младшего ребенка.
0: Ты наша. Ты были яркие заголовки от младшей в семье Маргариты.
2: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО. Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. В центре города плюс 12 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и в Полесском сейчас плюс 9. В Асбесте плюс 11. В Туринске плюс 12 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлургов 82». 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 4 минут. Сейчас на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Краснолесья, на Щербакова от Лыжников до Павлодарской улицы, Белинского от Чёрста до Фрунзе, на Гагарина от Педагогической до Малышева, Светлореченская улица от Соболева до Объездной. Самое большое затруднение на машины от Чёрста до Фурманова, 7 минут.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину

0: 50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM.

0: не спать.
1: 10:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. В выходные можно и поспать, а почему бы нет, да?
0: Ой, хорошо, конечно, а когда еще?
1: Некоторые просто проводят уикенд как раз в кровати, то есть просто отсыпаются 2 дня. Завалились там, например, с пятницы и вечером, и до воскресенья, до вечера. Ну, периодически влазят, там поесть, может быть. Кто-то телевизор смотрит. А можно погулять, например, сходить в Екатеринбургский зоопарк, потому что Екатеринбургский зоопарк в эти выходные как раз отмечает день рождения.
0: Класс!
1: Да, там можно, будет квесты, можно кошечек покормить, экскурсии, показательные кормления, мастер-классы. В общем, интересная движуха, и погода, мне кажется, позволяет, да, отправиться как раз туда.
0: Погода обещает быть замечательной.
1: Да, и выходные обещают тоже быть замечательными. Золотая осень, бабье лето возвращается на Урал!
0: Кстати, сегодня день рыжего кота. Он почему-то у меня ассоциируется с золотой осенью, не знаю почему.
1: Рыжий кот?
0: Да.
1: У меня почему-то с масленицей, с блинами,
0: а, да? Не знаю, даже так не думала. Сегодня еще день кленового листа, но уж это точно про осень. Ее красивые разноцветные листики, знаешь,
1: да, я сразу гербарий вспоминаю с детства. А еще мы недавно открыли для себя кленовый сироп. Что-то в этом есть. Он такой не такой сладкий, как другие сиропы, но он какой-то такой своеобразный. То есть его вот куда добавляешь, вообще прикольно.
0: И он прикольно с вафлями. Не пробовал его?
1: Да, да, я говорю, что он с некоторыми вообще сочетается идеальными штучками.
0: А ты какие, кстати, книги любишь? Электронные или бумажные?
1: Бумажные, потому что там есть картинки, их можно полистать. Ну, вообще, сама атмосфера, когда ты сидишь с книгой. Правда, честно скажу, давно уже в руки книгу такую не брал. В основном все как-то читаешь в интернете. Либо у супруги у меня электронная книга. Я специально дарил на день рождения. Очень она любит ее читать. И говорит, что очень удобно, классно. Еще с подсветочкой такой, и глаза не устают.
0: Да, есть, кстати, специальные книги у меня такая, чтобы глаза не уставали.
1: Да, вот
0: очень
1: такая
0: такие
1: же
0: деликатные для зрения.
1: Ага.
0: Сегодня Международный день электронной книги.
1: О, ну вот. Поздравляем. У кого есть книжка электронная, достаньте сегодня, протрите, поменяйте там, может быть, зарядите аккумулятор.
0: Да.
1: Закачайте новую книгу, новую главу прочитайте.
0: Да, можно чехольчик красиво купить.
1: Это правда, тем более сейчас такой выбор всего, что пожелаешь. Так, ну не забывайте привет и поздравления передавать, потому что плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс ждет от тебя твоих добрых, интересных слов и историй. Диджей Дэн скоро появится, будет озвучивать привет и поздравления, также встречайте Яну Ефимову, ее свежие истории. Ну и, конечно же, вечернее шоу не пропусти в 17:00 начало на Jam FM. Всем желаем, наверное, отличных выходных, да?
0: Да. Сегодня.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых

0: влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.03. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня» с бортом. Солнечный, пока плюс 12. На сегодня нам синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня хорошо. 15-17 выше нуля.
1: Реклама.
4: Запомню, чтобы не пропустить.
5: Запишу, чтобы не забыть.
4: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
6: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Где пробки?
1: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается «Россиян Экс-карты», Куйбышева стоит от 8 марта до Жекмана, Щербакова от самолета на Павлодарское, Намансна от Бардина до Обездной, Серафим Деребина от Волгоградской до Шевмяна. На этих направлениях оставим около 5 минут. Совсем скоро на Джем ФМ Анасти, затем диджей демиксер Денис Клявер, ну а подхватит музыкальную эстафету А-студио.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Ирина Шейк назвала свою дочь лучшим достижением в жизни. Модель воспитывает 9-летнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. В недавнем интервью Ирина призналась, что считает малышку своим лучшим достижением. Но при этом не считает себя идеальной мамой. Шейк прокомментировала: «Это прекрасный опыт, который дарит радость и меняется с каждым днем. Быть хорошим партнером в воспитании дочери и самостоятельно воспитывать ее как мама – главное достижение в моей жизни». Как пишет Супер, Ирина периодически рассказывает девочке о своем непростом детстве в России. Малышка знает, что мама не всегда была суперзвездой, когда-то жила в обычной деревне. Это важно проговаривать, чтобы девочка понимала, что в жизни всего нужно добиваться собственным трудом и талантом. Отмечу, что Лея с детства прививает хорошие манеры. Без слов «пожалуйста» и «спасибо» она не получает желаемого. Ну а я думаю, что у девочки точно прекрасные родители, и она вырастет хорошим человеком. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина 12-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом. Яркая картинка, солнечная в центре Екатеринбурга, плюс 12. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду в течение дня. 15-17 выше нуля.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на «Здорово 365.ру». Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Уже прилетело поздравление. Это здорово, классно. Своего сына с днем рождения! Дима, ты уже такой большой, тебе 10 лет. Я тобой горжусь, ты моя гордость, поддержка и опора. Желаю достигать самых больших целей, наслаждаться жизнью и быть самым счастливым человеком. Это твоя мама Оксана написала. Ну что, самые честные, самые искренние слова, потому что number one, самый первый человек, самый близкий — это мама. А вас, мама Оксана, с именинником. Димка, тебе и дальше радовать свою мамулю, любимую. Ну и, конечно, уверенности. Ну и от Jam FM тоже принимай поздравления. С днем варенья!

0: Тут не поспоришь, время лечит. Группа Beast на Jam FM. Ну а если говорить про настоящее, то оно пусть будет таково, такова реальность, чтобы ничего лечить не нужно было, наоборот. Было легко, чудненько, на душе, на сердечке, потому что пятница, всех с последним рабочим еще раз, ну и хорошего настроя. Ну и, конечно, плючком еще хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Лили Вудс и Робин Шульц, еще раньше Матвей Мельников, а первая в списке Елена Терлеева на Jam FM.
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс», официальный дилер «Джили Билджи», «Аками» в Екатеринбурге, на «Металлурга-82». Как сообщается РФС Яндекс.Карты. Проезжая стоит от Искровцев до Норильска и Щербакова, от самолета на Павлодарская, Репина, Верхний Сетский бульвар, от Малышева до Мельникова. Тормознем на Серафим Дерябина, от Волгоградска до Шумяна, много машин на Шевской, от Тепличной до Космонавтов.
4: Реклама.
6: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
7: Наши машины все не поместятся.
8: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
9: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: А в наших небесах и их планах хорошая погодка. Ну, об этом говорит прогноз. Вот смотрю, четко, прям по курсу. Небольшой дождик, и то только воскресенье. Сегодня-завтра без осадков и в районе 17-20 градусов. Чудесно, прекрасно. Планов тебе приятнейших, естественно. Если они уже есть, значит, все за нас. Ну, а пока хорошей пятницы. Двигаемся дальше. Только что Мария Краймбрери. Совсем скоро Краш Адам, затем Кэл и Ася. Ну, а продолжит с музыкальную нон-стоп на Jam FM. Виагра и Вахтанг на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
5: Кто-то

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-09-05.
2: 235-09-05.
3: Jam.fm.
4: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam.fm.

Львинке Лася на Jam FM, а я, Ночка Ефимова, со свежими историями. Через минутку, затем прогноз погоды и подхватит музыкальную пятничную совет на Jam FM, Винтаж и Елена Корикова.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Брэд Питт признался, что однажды выдал себя за Мэтта Дэймона. Брэд рассказал СМИ о забавном случае. Оказывается, в его жизни бывают такие ситуации, когда актеры узнают, но не понимают, что конкретно за звезда стоит перед ними. Так, во время поездки в Колорадо курьер службы доставки признался, что узнал его, но никак не мог вспомнить, откуда. Как пишет Супер, когда водитель спросил имя, Питт ответил: «Я Мэтт Дэймон». К слову, путаница между этими двумя актерами – история давняя, и оба давно превратили ее в повод для шуток, ведь мужчины действительно похожи внешне. Питт и Дэймон дружат уже более 20 лет. Они познакомились на съемках фильма «11 друзей Оушена». Периодически они подкалывают друг друга в интервью и в соцсетях, а поклонников такое поведение только умиляет. Отмечу, что Брэд Питт и Мэтт Дэймон также поддерживают друг друга в сложные жизненные периоды. Вот она, настоящая мужская крепкая дружба. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». В центре города солнечная и плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-17 тепла.
8: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кому что, кто-то ждал его, ее, вторую половинку, ну а кто-то ждал выходных. И вот они, пожалуйста, уже на горизонте, а это означает, что чуточку становишься счастливее и счастливее, ну потому что с каждой минутой суббота и воскресенье все ближе и ближе. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет, осчастливливаю хорошей музыкой. На подходе до Насти, Дим Билан, затем казаки делают хиты, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ Энрике Иглесиас.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ. Где пробки?
0: 12.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». И так, как сообщается Россия Яндекс.Карты. Проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, Токарь от Кравль до Кирова. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 это Норильск, РЖД, переезд до проезжей. Щербаков от самолета на Павлодарской. Московская стоит от Радищева до Ленина. Комсомольская от Педагогической до Малышева.
1: Реклама.
6: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
7: Наши машины все не поместятся.
8: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
9: Кажется, нам пора брать машину побольше.
10: С 11 по 20 сентября в Акаме фестиваль распродаж «Джили» и «Билджи». «Джили Ситирей» от 2 миллионов 340 тысяч рублей. «Билджи X50 Плюс» от 1 700 тысяч. Вот это цены в Акаме! «Металлургов 82».
11: Реклама ООО «Абба Моторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
12: И снова музыка.

0: Мы точно в теме, но если в контексте просьбы Рианы не останавливать музыку. Без остановки в режиме 24 на 7 на джемов и только хорошее. Special for you. Да еще сюда плюсуем пятницу. Меня зовут Диджей Дэн. Настроение огненного, ну как минимум хорошего всем от души. Скоро Алексей Воробьев, затем Полина Гагарина. Ну а первыми в списке Севиль Артикасти.
1: Реклама.

0: днем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, Норильская ожидая переезда до проезжей. Восточка от Куйбышева до Декабристов тормознем на Щербакова, от самолета на Павлодарской, Вильгельма Дегенина стоит от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, много машин на Светлореченской от Соболева до Обездной.
7: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джема.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. А

0: с притяжением на танцполе. Со своим мальчиком, диджей Гой на Jam FM, ну а Яна Ефимова, да, со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа «Рефлекс».
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ровно 96 лет назад зоопарк принял своих первых гостей. Сегодня это одна из самых известных и визитных карточек Екатеринбурга. В пространстве обитает множество видов животных из разных уголков планеты, и с каждым годом коллекция только пополняется. Как пишет Global City, официальный старт торжествам дали накануне. На площадке символически запустили монтаж новых современных вольеров для амурских тигров. А для местных жителей и гостей Екатеринбурга 18 и 19 сентября подготовлена масштабная двухдневная программа. Она совмещает просветительские экскурсии, творческие мастер-классы и показательные кормления. Удивительно, но первоначально зоопарк хотели разместить на территории Харитоновского сада. Участок на улице Луначарского должен был стать домом для животных лишь на время. Но идея с приездом, как мы видим, затянулась почти на целый век. Отмечу, что в зоопарке есть свои звездные обитатели. Например, белая медведица Хатанга, орангутанг Захар, лев Эрни и, конечно же, слониха Даша. От всей души поздравляем с днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» с бортом. Солнечное в центре Екатеринбурга плюс 14. На завтра, суббота, 19 сентября, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем неплохо. 12.17, выше 0.
13: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Самая ирония — это всегда хорошо. Точно не наоборот. Ёлка на Jam FM, а еще хорошо. Привет, поздравления, комплименты, приятные слова. Все это тебе вообще легко организую на Jam FM. Наше общение зависит, порадует. Привет и поздравки пятничные. В конце концов, настроение. Все принимаю, зачитываю. Все звучит на весь мир. Не побоюсь такого слова, потому что онлайн-вещание у нас тоже работает. Не только здесь, волна 102.5. Поэтому можешь оставлять на сайте весь свой позитив. RadioJamFM.ru. Там же онлайн-вещание. Также Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102.5. Пожалуйста, выходи на связь. Ну и, конечно, группа Jam FM ВКонтакте. Все, все абсолютно, как ты услышал, для тебя. Выбирай, как тебе удобно. И хорошей пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Бахти и Туркен. Ну а подхватит музыкальную эстафету «Глюкоза» на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах в России началось штатно и своевременно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Экстраординарных событий не зафиксировано. По данным председателя Центра избиркома, более 12,5 тысяч журналистов из почти 2 тысяч СМИ аккредитованы для работы на избирательных участках. Работает также информационный центр ЦИК. Количество наблюдателей, которые заявились на выборы в Госдуму, превысило цифру в 381 тысячу человек. К 10 утра по московскому времени явка на выборах в Госдуму приближается к 5%, сообщают РИА Новости. Проголосовать на выборах в Госдуму могут сегодня и пассажиры Кольцова. Избирательный участок в аэропорту Екатеринбурга открыли в 8 утра. Чтобы проголосовать в аэропорту, необходимо было выбрать участок в Кольцово с помощью сервиса «Мобильный избиратель». В первую очередь голосуют в аэропорту сотрудники авиагавани, а также представители филиала аэронавигации «Урала», рассказали в пресс-службе Кольцова. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на городских улицах. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти уральской столицы также готовы направить в областную думу предложение по изменениям в областной закон об административных правонарушениях. Общественные обсуждения продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯА. Информация о выступлениях рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового турне. До сих пор концерты в России были указаны в афише. Теперь же на сайте можно найти данные о предстоящих выступлениях музыканта в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Организатор концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency связали пропажу информации о выступлениях на «Газпром-арене» с реакцией на хаос вокруг концертов Канье Уэста в России. В завершение выпуска. В России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Зависимость участия в дорожных происшествиях и цвета авто проследили страховые компании. Как пишет Лента.ру, в прошлом году самым аварийным цветом был белый, а в 2026-м ему уже досталось второе.

0: место. Также в топ-5 аварийности машины серого, коричневого и синего цветов. При этом аналитики заявляют, что черных и белых авто попросту больше всего на российских дорогах. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом солнечно и в центре города по-прежнему плюс 14. На завтра, суббота, 19 сентября, синоптики нам прочат преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А нам и считать не нужно, мы уже с тобой в осени, 18 сентября на календаре, но самое ключевое, главное, пятница, последний рабочий. Группа «Добро» на Jam FM продолжается, пока трудовремя, но с каждой минуткой мы все ближе и ближе к вечеру и к выходным. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Лиса, затем Джонни Федук, ну а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Бурито.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
2: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Где пробки?
1: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абвамоторс». Официальный дилер «Джили Билджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Как сообщается Россия Индекс.Карты, ЕКАТ стоит от 19 км до моста через железную дорогу Куйбышева от Бажова до Розы-Люксембург, Бебель от Пикатницев до Тватуйской, Вильгельм Дугенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья. Постоим на Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумян, на Репина от Малышева до остановки ВИЗ, бульвар на Норильской ЖД переезда до проезжей.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. В Кремле объяснили передачу российских активов компании «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России, в том числе нанесение ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что рассматривались и другие факторы рабочего характера, а также подчеркнул, что пока идет речь только о введении внешнего управления. После указа президента компания «Ашан» запросила разъяснение. После получения документа обещает дать подробный комментарий. Также заверяет в том, что все объекты сети работают без изменений, пишет РБК. В мэрии Екатеринбурга решили радикально разобраться с проблемой зацеперов, пишет паблик «Екатеринбург главное». Гортранс договорился с Росгвардией. В трамваях появились кнопки вызова нарядов. Уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению, ломают стекла, ездят зацепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться, отмечает Е1. Совокупная задержка рейсов за сезон составляет многие часы. В сети появилось видео массового ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса и трех легковых автомобилей. Как и сообщали ранее очевидцы, водитель «Лексуса» при выезде со второстепенной дороги на Селькоровской налево на улицу Титова не уступил движение легковушки «Хёндэ». От удара ее отбросило на правую полосу главной дороги, по которой в этот момент шел пассажирский автобус. «Лексус» зацепил еще и «Чинган», рассказали в облгаи. В автобусе были пассажиры, никто, к счастью, не пострадал. Ведется разбирательство в этой аварии, пишет Е1 и выкладывает видео ДТП. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о загрязнении воздуха. В регионе установилась сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уральского гидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает агентство «Новый день». Космонавты Роскосмоса проголосовали на выборах в Госдуму на орбите, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ЦУП, Центр управления полетами, где был организован видеомост с Петром Дубровым, Анной Кикиной и Андреем Федяевым. Процедура голосования прошла через доверенное лицо экипажа, замруководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избиркома. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень, который опускали в переносной ящик для голосования. Ящик передали на избирательный участок. Напомню, голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России сегодня, продлится до 20 сентября. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ОЭЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». За бортом солнечное в центре Екатеринбурга плюс 15. На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Джонни на крыльях любви. Ну, в его случае всегда летная погода. Для этого чувства нет ограничений. Ну, а в нашем случае, в принципе, летная погода на сегодня. И самое главное, на выходных 2 дня, суббота, воскресенье, без осадков. Ну, переменная облачность, ничего страшного. Главное, что дождика не будет. Ну, и в районе 17-20 аж градусов. Огонь. Классно. Строй планы, если этого еще не сделал. Ну и, конечно, оставайся здесь, на Jam FM. Для тебя хорошая музыка. И пока что хорошего вечера пятницы. Зовут меня диджей Дан. На подходе Кэтсай, затем Сергей Лазарев. Ну а первая в списке — Юлиана Караулова.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. «Джем ФМ».

0: Максим на Jam FM продолжает этот час. Через минутку его продолжит Яна Ефимова со свежими историями, затем прогноз погоды, ну и подхватит музыкальную эстафету группа «Градусы» на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет, это Павел Павлович.
3: И Яна Ефимова.
2: Недавно мы с Яной задумались, а где бы нам в Екатеринбурге хотелось пожить. Ну и такая возможность нам представилась.
3: Да, наши друзья из Greenwich Недвижимость провели нам экскурсию по квартал-парку Каменные Палатки. Это такой уютный квартал, который находится прямо на входе в Шарташский парк. Там есть свой выход в парк, а рядом озеро. До берега можно дойти всего за 15 минут и гулять там каждый день.
2: Кстати, комплекс большой, там целый микрорайон, и все это сделано так уютно, в едином стиле, современно и с классных материалов. Ну что, начнем, наверное, с парковки, да? Мы приехали и припарковались вообще без проблем.
3: Ой, вообще, да, там свой паркинг, такой чистенький, новенький. Я даже отметила, что там можно устраивать фотосессии. Это, правда, очень атмосферно.
2: А еще мы прогулялись по самому комплексу и заглянули в комьюнити-центр. Это такое место, где для детей и для взрослых есть чем заняться. Книжки, оборудованная кухня с холодильником. Можно прийти попить кофеек, посидеть. Там также регулярно для местных жителей устраивают мастер-классы. И если даже они платные, то по цене кружечки кофе. Кстати, кофе на входе очень вкусный.
3: А еще там есть спортзал. Можно просто спуститься из своей квартиры, позаниматься спортом, даже никуда особо не уезжая. Спортзалом можно пользоваться как жителям, так и их друзьям. Стоимость чисто символическая. Там можно и почитать книжку, и поиграть в теннис, и позаниматься на тренажерах.
2: Да, кстати, еще возможность с соседями же прекрасно есть познакомиться, провести время. Если ребенок вдруг пришел из школы, у вас дома по какой-то причине нет, ну или ребенок не хочет идти домой, может с друзьями посидеть, например, там внизу с одноклассниками, сделать уроки, например.
3: И локация тут очень удачная. До центра всего 15 минут на автомобиле, а до Урфу всего 2 остановки на трамвае. Получается, ты живешь в спокойном зеленом районе, но при этом в городе все рядом.
2: ООО «Александрит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Дочь Дмитрия Маликова вновь раскритиковали в соцсетях за худобу. Стефанию вновь подвергли критике в соцсетях из-за ее худобы. Девушка опубликовала видео, на котором позирует в синих джинсах с высокой посадкой. И они, конечно, подчеркнули ее тонкую талию. В комментариях некоторые подписчики негативно высказались о внешности Стефании. Один из пользователей написал, что она похожа на чупа-чупс, который упал на ковер. Впрочем, Стефания старается никак это не комментировать. Ранее сам Дмитрий Маликов рассказывал о своих переживаниях из-за внешних изменений дочери. Артист признавался, что обеспокоен ее сильной худобой и считает, что Стефании стоит немного набрать вес. Хотя девушка активно занимается спортом и делает упор на силовые тренировки. Ну а я считаю, что главное, чтобы Стефании было комфортно. А мнение остальных должно быть неважным. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». В центре города солнечное плюс 15. На завтра, суббота, 19 сентября, нам синоптики пообещали ясную погоду. Преимущественно без осадков. Ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-17 тепла.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: нечем.
1: Значит, надо передохнуть, взять тайм-аут, чтобы набраться. И силы снова будем. Джигана Юлия Савичева на GMFM. Ну, у нас есть чем и есть с кем провести ближайшие два часа, которые прям по курсу, как всегда, на GMFM в 17.00. Джем без правил, вечернее шоу. И будет не только Яна Ефимова, у нас еще будут и гости, и, конечно, подарки. Итак, не пропусти, 17.00, Джем без правил, вечернее шоу. Сегодня вечером в пятницу.
2: Реклама.
3: С вами Павел Палыч.
4: И Яна Ефимова.
3: И мы продолжаем интересную экскурсию по квартал-парку «Каменные палатки».
4: Мы поднялись с Палычем на 24 этаж. Это самый высокий этаж. И посмотрели квартиру. Вообще прекрасная квартира, такая чистенькая, беленькая. Там просто заезжай и живи. Можно мебель расставить, и уже все готово.
3: Я, кстати, оценил входную группу. Когда заходишь, попадаешь как будто в гостиницу. В зоне лобби, вы представляете, камин. Два шикарных кресла. Камин работает. Мы с Яной присели как будто в каком-то... дорогом отеле, все красивое, мраморное. И, кстати, находится для мам и велосипедистов отдельная комната, куда можно поставить коляску и велики. Тоже круто.
4: Но мне, как девочке, очень понравилась мраморная отделка. Я это оценила. А еще понравилось, что очень широкие входные двери в квартиру. Можно спокойно занести широкий холодильник или большой-большой диван. Квартира сделана по евростандарту, то есть кухня совмещена с комнатой, довольно большое само помещение. Две спальни, два санузла. Это очень удобно, согласись, Палыч?
3: Конечно.
4: Высокие потолки, кстати. И вид какой живописный.
3: Это правда. Но мне, как автомобилисту, конечно же, понравилось, как мы туда добрались. Если приехал на машине, попадаешь сразу в современный паркинг. Шикарный свет, шикарное покрытие такое. И вообще там комфортная температура такая же практически, как в помещениях. Ну и, конечно, классно, что лифт туда спускается. Сел в лифт, поднялся на этаж.
4: Шикарно. А давай отдельно все-таки отметим еще разнообразие детских площадок.
3: Ну да.
4: Мы с Палычем оценили, даже покачались там на качельках. Там есть огромный такой детский корабль с веревочными лесенками. Мы поиграли, повеселились, и футбольное поле такое просторное. А, я там пыталась забить Палычу голову, да. Ничего не получилось в итоге. Вокруг все ландшафтно тоже оформлено. Туи, красивые деревья, а ночью подсвечиваются декоративные шары. Становится, ну, очень романтично.
3: Кстати, еще один очень важный момент, что прямо внутри квартал парка «Каменные палатки» находится детский сад, новый, современный для семей, это, по-моему, огромный плюс. И вообще за всем следит еще Админ Плюс, управляющая компания, которая также находится прямо здесь. То есть вдруг какие-то проблемы, то есть не нужно никому звонить, просто спускаешься пешком в офис на территории, говоришь, например, у меня потекла труба, и все, тебе помогают.
4: И ритейл там огромный, магазины, кафешки, все внутри этого пространства. Получается такой синтез: современный город, вся инфраструктура рядом, и при этом природа, парк, озеро, пляж, граница города и природы именно там, где мы побывали. И это очень здорово.
3: Да, признаюсь честно, теперь я захотел купить квартиру именно там.
4: А пускай так оно и будет. Ну что, пускай в Екатеринбурге будет много хорошего и современного жилья.
3: ООО «Александрит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где пробки?
1: 16.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлурга 82». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», Шевская стоит от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Советская от Восточки до Уральской. Уральская от Учителей до Блюхера. Вильгельма до Генина. От Обезной до улицы Краснолесья. Потерпим также на Щербакова. От Самолетная до Павлодарска. На Космонавтов. От Старых Большевиков до Победы.
2: Реклама.
5: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
6: Наши машины все не поместятся.
7: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
8: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102,5.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Аввамоторс». Официальный дилер «Джили Билджиаками» в Екатеринбурге на Металлурга 82. Это, как сообщает, сервис Яндекс.Карты. Бебеля Донбасская стоят от Никольского переулка до Таватуйская, Восточная от Советской до Декабриста, в Куйбышево Гурзовская, от Белореченской до Вилинского тормозем, на Трубинной от Учителей до Космонавтов, Малышева стоит от Восточной до Мира, Комсомольская от Первомайска до Малышева, Амундсена до Бардина до Обездной.
7: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут, я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:52 в Екатеринбурге. Вечернем Екатеринбурге за окошком 15 градусов. У микрофона Яна Ефимова. И у меня в гостях Константин Летуновский, фитнес-тренер, вице-чемпион Кубка России по бодибилдингу. Сегодня в теме нашего вечера мы обсуждали, как ты поддерживаешь форму осенью. И у нас с Костей есть победитель. Мы тут посовещались, его выбрали. Это Оленька. Последние цифры ее номера 0227. Что она нам пишет? Вот я сейчас процитирую. Добрый день, Джем. Вечер, ладно, у Оленьки день. Всем хорошей пятницы. Я каждый день очень много гуляю, больше 20 тысяч шагов, ничего себе, в день, потому что рядом у нее Преображенский парк, академически круто, да и работа этому способствует. Плюс свежие фрукты и хорошее настроение, ты в форме. Так, Костя, все правильно Оля написала нам?
3: Все верно.
2: 20 тысяч шагов в день, это же прям вот ножки-то потом, наверное, побаливают.
3: Видимо, она привыкла, ей комфортно.
2: И уже мышцы, они же запоминают информацию, уже не болят. В общем, Оля, мы тебя поздравляем, ты получаешь книгу Сергея Жукова «Плейлист наших воспоминаний», поэтому вот такой тебе подарочек в конце рабочей недели. Костя, вот если немножко резюмировать нашу с тобой беседу, все-таки какой главный совет ты дашь на эту тему? Как сохранять форму осенью? И вообще в целом всегда?
3: Я бы порекомендовал не пытаться все сделать лучшую, так скажем, версию себя за один день. Mm-hmm. Помните, что это все должно быть постепенно и регулярно, да? Вводите плавно, насколько вы можете в неделю проводить тренировок, да? То есть рассчитывайте свои силы, главное получать удовольствие от того, что вы делаете. Неважно, какой вид спорта.
2: Такой вопрос. Психологический все-таки аспект. Вот есть люди, которые вот нам уже тоже писали, что не любят, ненавидят даже спорт. Вот как таким людям себя поддерживать в форме? Тогда через питание, да?
3: Тогда питание, да. Хотя бы можно следить за питанием, то, что мы кушаем, и уже будет намного лучший результат, потому что питание вообще является одним из главных аспектов.
2: Угу. Ну, а я напомню, что у меня сегодня в гостях был Константин Летуновский, фитнес-тренер, вице-чемпион Кубка России по бодибилдингу. Костя, я очень рада, что ты сегодня к нам приехал в гости, много столько полезной информации нам рассказал.
3: Спасибо, что пригласили.
2: Ну, а мы с вами продолжаем, и совсем скоро в этой студии появится еще один гость. Да-да, на этом сюрпризы не заканчиваются. Да не простой, а музыкальный. Чтобы узнать, кто это, обязательно оставайся с нами на 102.5 FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. В Кремле объяснили передачу российских активов компании «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России, в том числе нанесение ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что рассматривались и другие факторы рабочего характера, а также подчеркнул, что пока идет речь только о введении внешнего управления. После указа президента компания «Ашан» запросила разъяснение. После получения документа обещает дать подробный комментарий. Также заверяет в том, что все объекты сети работают без изменений, пишет РБК. В мэрии Екатеринбурга решили радикально разобраться с проблемой зацеперов

0: Никто, к счастью, не пострадал. Ведется разбирательство в этой аварии, пишет Е1 и выкладывает видео ДТП. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о загрязнении воздуха. В регионе установилась сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уральского гидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает агентство «Новый день». Космонавты Роскосмоса проголосовали на выборах в Госдуму на орбите, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ЦУП, Центр управления полетами, где был организован видеомост с Петром Дубровым, Анной Кикиной и Андреем Федяевым. Процедура голосования прошла через доверенное лицо экипажа, замруководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избиркома. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень, который опускали в переносной ящик для голосования. Ящик передали на избирательный участок. Напомню, голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России сегодня, продлится до 20 сентября. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер перемен в направлении слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.
8: Спонсор шоу ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
9: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: В Екатеринбурге 18 часов 8 минут, за окном 15 градусов, а у нас в студии настоящая жара, бы вы знали. У микрофона Яна Ефимова, это вечернее шоу «Джем без правил». У меня в гостях мировая звезда битбокса Петр Саранча, входит в топ-4 битбоксеров этого мира. Представляете? Петь, привет!
3: Привет!
2: Ну давай сразу с короночки, так какой-нибудь звук, исполни нам какую-нибудь свою хитяру.
3: Ладно. Пока хватит.
2: Вау, нам надо это в наш джингл записать вечернего шоу вообще. А это такой дар от природы или это годы тренировок? Давай сразу вот с этого начнем.
3: Мне кажется, и то, и другое, но если лично про меня говорить, то в большей степени, наверное, кропотливость, какое-то усердие, дисциплина. Есть действительно определенный талант у меня всегда было, влечение к музыке, к ритму.
2: Вот да, как раз как ты пришел к битбоксу? То есть с детства таким был музыкальным человеком?
3: Вообще, я сначала танцами занимался в детстве. Но у меня не очень получалось. Как я к битбоксу пришел? Такой же, да, правильно вопрос понял.
2: Ну, как начинал, да?
3: Как начинал? У меня не было интернета в детстве, в подростковом возрасте так получилось, и первый раз, когда я у компьютера оказался с интернетом у маминой подруги в гостях, первое видео, которое мне попалось, это было выступление битбоксера, и тогда все, он попал в мое сердце, я понял, что это любовь навсегда, надеюсь.
2: А тебе сколько было лет?
3: 12.
2: Ну, такой уже подросток.
3: Ну, такой, да.
2: Ищет себя, да. А расскажи вот про свое первое выступление. Это было перед друзьями, перед родными или уже такое полноценное перед публикой?
3: Это было в школе.
2: А, это тот самый концерт на 8 марта.
3: Ну, по-моему, это было в сентябре, там, не помню, какой праздник, что-то в сентябре, в октябре, день учителя вроде был, не помню.
2: Так, и выходит Петр Саранча, мальчик, который танцевал, а тут битбокс у него.
3: Такой, да, зажатый, весь скованный, в пол смотрит.
2: И как выдал.
3: Микрофон в себя вжал. Ну, там вроде хлопали, да, всем понравилось, как бы, с тех пор начали меня дразнить как-то, там,
2: давай. Даже так, я думала, наоборот, восхищались.
3: Но они на самом деле восхищались, просто не знали, как это напрямую сказать, поэтому дразнили.
2: Это ж дети, да. А почему тебя называют мировой звездой битбокса? Где ты был, где выступал, в каких странах?
3: Почему я мировая звезда битбокса? Ну, просто потому, что я делаю битбокс очень хорошо, делаю это классно. Где я выступал, да, где только не выступал. В России, конечно же. В Японии, в Корее, в Китае, в Болгарии, в Польше, Швейцарии и много где.
2: Это какие-то чемпионаты битбоксеров?
3: Просто
2: или...
3: выступления. Такие, и да? Чемпионаты, и выступления.
2: А ты соло выступаешь, или у вас как-то есть такие вот моменты объединения?
3: Вообще у меня моя работа делится на два направления. Я работаю и сольно, это и какие-то мои треки, и сольные выступления. Еще я состою в группе Jukebox Trio, вместе выступаем.
2: А из чего обычно строится твой бит? Вот назови таких 2-3 базовых звука, без которых, ну, вообще не обходишься.
3: Первый звук — это бочка. Кто не
2: как
3: знает...
2: Как она звучит? Давай сразу.
3: Это вот так. И второй звук, скажем, хай-хэт. И снейр. Ну вот, по сути, 3 звука, из которых база состоит, с ними уже можно что-то делать.
2: Так.
3: Это не специально,
2: но само... Это сейчас импровизация, да, была?
3: Нет, у вас тут просто нажал случайно лежал.
2: А фирменные звуки у тебя какие-нибудь есть? Вот то, что ты только можешь исполнить.
3: Да, например, мое любимое...
2: Поезд.
3: Или вот такой звук. Вот так никто не умеет.
2: То есть можно сказать, что когда вот люди, кто следит за твоим творчеством, слышат эти звуки, сразу понимают, что это Петр Саранча?
3: Конечно.
2: Так, а вот если мы в целом говорим, сколько времени уходит на то, чтобы отработать звук до того самого идеала?
3: Все время.
2: Все время?
3: На самом деле... Да я и не знаю, мне кажется, у всех индивидуально, у меня очень много времени ушло, тренировок, попыток, поисков, но меня просто никто не учил никогда, я всему учился сам, если бы от начала пути кто-то меня сопровождал, направлял, возможно, я бы сейчас достиг еще высшего какого-то уровня, а вообще я считаю, что научиться битбоксу может... кто угодно.
2: Даже я, что ли, могу?
3: Что ты так сразу?
2: Подожди, почему ты так задумался над этим вопросом?
3: Я специально, чтобы ты спросил.
2: А, ты специально, так хорошо. От тебя вообще классная энергетика такая исходит, классная, ну, такая лайтовая, я бы сказала. Чуть позже мы узнаем у Пети, как же он выкручивается, когда у него звук не получается. А может, вообще такое не происходит никогда. Поэтому не пропусти, оставайся с нами.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Казанова.
4: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
3: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
5: 18+.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Где пробки?
4: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Фурманова стоит от Ткачей до 8 марта, ИКАД от реки Березовка до моста через ЖД дорогу, Космонавтов от Совхозной до Полевой. Постоим также на Бакинской, Комиссаров, Донбасская, от Победы до Автомагистральной, много машин на Евгения Совкова, от дороги на Медную до Ручейной, на Московской, Челюскинцев, от маршала Жукова до Ленина.
5: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: В Екатеринбурге 18 часов 22 минуты. У микрофона Яна Ефимова. Это вечернее шоу «Джем без правил». У меня в гостях мировая звезда битбокса. Входит в топ-4 битбоксеров этого мира. Петр Саранча. Петя, еще раз давай привет.
3: Привет, привет.
2: Скажи, бывают ли у тебя технические сбои, когда ты исполняешь звуки? Как выкручиваешься в таких ситуациях, если звук, не получается?
3: Ну, обычно никак не выкручиваюсь, потому что у меня не бывает технических сбоев.
2: А, то есть ты идеален, хочешь так сказать?
3: Я так скажу, если я во время выступления даже где-то собьюсь, не так сделаю, люди просто этого
2: не поймут.
3: Не поймут, конечно.
2: А вот если коллеги будут слушать там другие битбоксеры, они же понимают все?
3: Они могут понять.
2: Ага, потом такие, Петя, ты там накосячил, да?
3: Может такое быть.
2: Хорошо, а следишь ли за трендами вообще в битбоксе? Существуют ли тренды в битбоксе?
3: Я их задаю.
2: А как он правильно отвечает на вопросы, дорогие?
3: Отвечаю как есть просто.
2: Угу, то есть ты задаешь тренды. Все равно нет, а тренды есть в этом направлении? Не знаю, там все в этом году, например, исполняют звуки, природы, еще что-то. Я не знаю, возможно. Да, вот оно самое. Может быть такое. Все, разошелся Петя у нас в студии. Тренды есть.
3: Тренды есть, да. Конкретно сейчас тренд — это делать не просто быстрый, сложный какой-то битбокс, как фокусы, да, а делать его музыкальным, приятным для ушей слушателей.
2: Mm-hmm. Вот. А что самое важное в живом взаимодействии с публикой, чтобы люди подхватили твой ритм?
3: Я даже не знаю, но у меня как-то само получается. Надо в глаза смотреть, улыбаться, любить то, что ты делаешь. Люди всегда чувствуют, когда ты любишь то, с чем ты выступаешь. Mm-hmm. И я думаю, надо людей не грузить, а делать для них что-то простое, типа...
2: Это простое?
3: Ну да, это ж просто хаос.
2: Mm-hmm.
3: А если ты делаешь...
2: Это уже загрузка считается.
3: Они уже ничего не поймут, да.
2: Ага, да. Хорошо. А какие эксперименты с голосом тебе запомнились больше всего? Давай так.
3: Наверное, когда я вот этот звук учил.
2: Это что, мама-мама это было?
3: Это просто удобный слог.
2: Из фильма ужасов как будто звучит.
3: Наверное, да, это был самый сложный эксперимент с голосом, когда я пытался этот звук освоить, потому что это делается на вдохе очень глубоко, нужно очень все расслабить, короче, тяжело, сложно. Вообще, этот звук очень люблю.
2: Вот. Mm-hmm. А вот если бы битбокс внезапно исчез, да, вообще не было бы никогда этого направления, какую другую творческую нишу ты бы выбрал?
3: Я думаю, я бы музыку писал, потому что мне нравится музыка, может, электронную музыку, скорее всего.
2: Биты, да, раз к этому есть расположение.
3: Да, да.
2: Так, хорошо. Дай один короткий какой-нибудь совет тем, кто только начинает, возможно, заниматься битбоксом. Или вот сейчас я уверена, что нас слушают, и такие, а я хочу тоже попробовать. Ты же сказал, что может у всех, получиться.
3: Конечно.
2: Вот какой совет можно дать человеку на старте?
3: Пишите, научу, помогу. Окружите себя людьми, которые вас верят и поддерживают, даже если у вас очень плохо получается. Вот.
2: А как вот вообще можно так делить умение человека на плохо получается? Как понять, что у тебя уже хорошо получается, что достойно? Можно идти в люди, показывать, демонстрировать свой талант?
3: Если под это хочется двигаться.
2: Самому, да?
3: Человеку.
2: И другим.
3: Другим.
2: Хорошо. Вот. Я напомню, что у меня в гостях был Петр Саранча, мировая звезда битбокса, входит в топ-4 битбоксеров этого мира, этой планеты. Петя, большое тебе спасибо, что сегодня ты поболтал со мной, услышали наши радиослушатели. Я думаю, что сейчас они просто в полнейшем восторге. Давай все-таки на прощание еще какую-нибудь короночку, хочется еще что-то от тебя услышать. Ой, как здорово, Jam FM. Я далее загляну на просторы интернета и расскажу о самых свежих историях.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: В самом лучшем городе 18 часов 35 минут. В эфире свежие истории от меня, от Яны Ефимовой. На этот раз такие локальные. По горячим следам, у нас в Екатеринбурге завершился международный фестиваль молодежи. Но я думаю, что вы тоже об этом знаете, потому что это везде обсуждалось. Как же много гостей к нам все-таки прилетело. Сегодня я еще тоже, когда шла по плотинке, видела, что все ходят с этими бейджиками. В общем, было множество активностей в рамках этого фестиваля. Помимо концертов звезд, всякие мастер-классы и лекции. Так вот, самая такая особенная активность, которая зацепила не только мое внимание, но и внимание вообще всех, на одной из площадок фестиваля молодежи мужчин открыли для себя новые ощущения, а именно новую степень боли, потому что протестировали симулятор для родов. Им прикрепляли на живот специальные датчики, чтобы они смогли прочувствовать ту боль, которую испытывают женщины во время этого чудотворного процесса. Что забавно, девушки отводили за ручку своих парней на такой аттракцион, если можно так сказать, и в сети это вызвало, огромнейший смех, потому что все это записывали, конечно, на видео, где парни куктились и говорили, ладно, я понял, в общем, забери меня обратно, пожалуйста, только перестаньте. Так что теперь екатеринбурженки предлагают установить такие аппараты вообще по всей стране, чтобы любимый понимал, как же это непросто.
1: Прогноз погоды на Джем FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская калина». На завтра субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 12, 17 выше нуля.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор шоу ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
6: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Ти. Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: У микрофона Яна Ефимова и прямо сейчас о лайфхаках и трендах. Начнем с трендов. У молодого поколения новый тренд, называется стритфишинг. Молодежь берет удочки и идет рыбачить прямо в городе, у набережных мостов и других городских водоемов. Я, кстати, сегодня немного прогулялась по плотинке в свой обеденный перерыв и действительно увидела таких молодых рыбаков. В сети шутят, что ого, зумеры изобрели рыбалку. Но на самом деле это классно, что они не залипают в телефонах, а наоборот проводят время на свежем воздухе и, главное, с пользой. Ну а сейчас лайфхак. Одна девушка поделилась в интернете лайфхаком, который поможет без труда запоминать любую информацию. Секрет оказался в создании новых нейронных связей, а делать это можно, ну, самыми разными способами. Учить что-либо нужно в максимально новом и необычном для себя положении. Например, стоя на одной ноге, намочив левую пятку или ощупывая непривычную фактуру. Чем больше новой информации мозг получает извне, тем проще ему запоминать без великие строчки из книги, ну или, например, цифры. Многие комментаторы признались, что занимались чем-то подобным еще в школьные времена, когда нужно было выучить очередной стих, и стратегия правда работала. Мы всегда это чувствовали, но не могли с вами доказать, так что уже сегодня можете опробовать этот лайфхак, а потом написать нам и поделиться, правда ли он работает.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4, 0+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Вот и пролетели эти прекрасные два часа вечернего шоу «Джем без правил». Сегодня я, Яна Ефимова, вместе с гостями обсуждала разные интересные темы. Сначала с фитнес-тренером Константином Летуновским мы обсуждали, как держать себя в форме осенью. Поняли, что самое главное – не лениться, находить возможность заниматься спортом, ведь от этого улучшается не только наш внешний вид, но и внутренний настрой. А еще у меня в гостях сегодня был битбоксер Петр Саранча. Узнали о начале его карьеры и услышали, на что способны наши голосовые связочки. Ну, а я желаю вам прекрасного вечера и чудесных выходных, потому что обещают хорошую погоду. Услышимся с вами уже в понедельник на 102.5 FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.

0: продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. В Екатеринбурге правоохранители вычислили троих подростков, которые рисовали граффити на улице и напали на семейную пару, когда им сделали замечание. Один из них стрелял в мужчину из газового пистолета, а его супругу залил краской из баллончика. Между одним из напавших и потерпевшим произошли очные ставки, пишет Ядин. Одному из подростков наняли юриста. Он заявляет, что с его стороны была самооборона, но от нас прямой угрозы не было, а они применили газовый пистолет, рассказала порталу Ядин потерпевшая. Конфликт произошел ночью 22 июля на улице Серафима Дерябиной, 30. Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания, уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фидели Кастро площадью 435 квадратных метров. Он нанесен на фасад университетского колледжа Уральского педагогического госуниверситета и посвящен визиту команданта в Свердловск в 1963 году, сообщает Департамент информполитики. Создатели мурала – молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. 13 мая 1963-го Фидель в рамках большого турне по СССР побывал в Свердловске, посетил Уралмашзавод, а также выступил на митинге на площади первой пятилетки, где говорил 3 часа непрерывно. Послушать лидера Кубы тогда собрались около 100 тысяч человек, отмечает «Новый день». Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. На завтра, суббота, 19 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-17, выше нуля.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Запомню, чтобы не пропустить.
6: Запишу, чтобы не забыть.
5: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
7: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: где пробки?
1: Пробежимся по дорогам. Итак, как сообщает RSYandex.Карты, ЕКА стоит от 16-го КМ до моста через железную дорогу Космонавтов от Совхозной до Полевой. Также Шевская от Совхозной до Космонавтов. Постоим на Куйбышева от 8 марта до Московской. Много машин на Евгения Совкова от дороги на Медную до Ручейной. Вторая Новосибирская от Палисадной до Кружной. Также копится транспорт на Светлореченской от Василькова до Объездной. На Бакинской, Мясаров, Донбасской. От Победы до Суворовского переулка.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на JAM-FM.
9: Привет! Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ровно 96 лет назад зоопарк принял своих первых гостей. Сегодня это одна из самых известных и визитных карточек Екатеринбурга. В пространстве обитает множество видов животных из разных уголков планеты, и с каждым годом коллекция только пополняется. Как пишет Global City, официальный старт торжествам дали накануне. На площадке символически запустили монтаж новых современных вольеров для амурских тигров. А для местных жителей и гостей Екатеринбурга 18 и 19 сентября подготовлена масштабная двухдневная программа. Она совмещает просветительские экскурсии, творческие мастер-классы и показательные кормления. Удивительно, но первоначально зоопарк хотели разместить на территории Харитоновского сада. Участок на улице Луначарского должен был стать домом для животных лишь на время. Но идея с переездом, как мы видим, затянулась почти на целый век. Отмечу, что в зоопарке есть свои звездные обитатели. Например, белая медведица Хатанга, орангутанг Захар, лев Эрни и, конечно же, слониха Даша. От всей души поздравляем с днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на JAM-FM.
8: Прогноз погоды на JAM-FM.
10: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду ночью до плюс 10. Завтра днем 12-17 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифде тоже переменная, без осадков до плюс 17.
11: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
12: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
11: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
12: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
13: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: точного налета ВСУ. Сегодня глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о новых разрушениях в регионе после удара украинских военных. В городе Азове повреждены 5 частных домов, а также идущие к ним газовые трубы. К счастью, никто из людей не пострадал, пишет Лента.ру. Предупреждение о загрязнении воздуха объявлено в Свердловской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уралгидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, пишет «Новый день». По прогнозам синоптиков Росгидромета, на Средний Урал пришло бабье лето. Сухая теплая погода до плюс 20 и выше простоит до конца следующей рабочей недели. В трамваях Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Таким образом, власти города будут бороться с неадекватными пассажирами и подростками-зацеперами. Гортранс договорился об этом с Росгвардией, пишет паблик «Екатеринбург главное». И отмечает, что уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению трамваев. Ломают стекла, ездят зацепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться. Тревожные кнопки будут в кабинах водителей. При этом водители опасаются, что пока состав стоит, а силовики едут, нарушители могут разнести салон. Кроме того, придется задерживаться на путях, сообщает «Юралмэш». Гипермаркеты «Окей» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «Окей» продолжат работу в «Ленте». Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей. Пишет Ядин. Тезка главного героя-миллионера из фильма «50 оттенков серого» Кристиан Грей украл кольцо стоимостью 2 миллиона рублей из ювелирного магазина и отнес в ломбард. Там изделия оценили в разы дешевле, меньше 18 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал 112. 26-летний мужчина совершил кражу в ТЦ «Европейский». Позже его задержали, кольцо вернули. Ювелирный магазин оценил причиненный ущерб в 300 тысяч рублей. СМИ при этом не уточняют гражданство и национальность задержанного, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясную погоду, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО «ЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Анне Седоковой предложили свидание за $1 миллион. Певица рассказала об одном из самых удивительных предложений за всю ее жизнь. Известно, что артистке регулярно приходят сообщения от обеспеченных поклонников. Мужчины предлагают Анне встречи за деньги. Певица уверяет, недавно поклонник предложил ей встречу аж за $1 миллион. Об этом она рассказала в выпуске известного телевизионного шоу. Как пишет Супер, письмо пришло всего неделю назад, и певица ответила отказом. Сама Анна прокомментировала это так, цитирую, «Значит, я все еще интересна людям, но я не могу, я стою и варю борщ». Отмечу, что сейчас достоверно неизвестно, состоит ли Седокова в серьезных отношениях. В последние годы певица старается не распространяться о своей личной жизни. Оказывается, и такое бывает. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». На завтра субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 12-17 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Псковом Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 17.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду ночью, до плюс 10, завтра днем 12-17 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский ревде, тоже переменная, без осадков, до плюс 17.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Раскрыты подробности рождения и имя первенца Леди Гаги. Леди Гага и ее жених Майкл Полански назвали свою дочь Роуз Бин Полански. Имя стало известно благодаря копии свидетельства о рождении, попавшей в распоряжение инсайдеров. Девочка появилась на свет 9 июня в Лос-Анджелесе. Именно поэтому Леди Гагу долгое время не видели на публике. По данным инсайдеров, новоиспеченные родители взяли отпуск летом, чтобы посвятить время ребенку. Инсайдеры отмечают, что оба буквально светятся от счастья, когда говорят о своем родительстве, а Майкл выглядит особенно счастливым и расслабленным. Ранее в СМИ действительно подтвердили, что влюбленные стали родителями. Позже одно из изданий опубликовало эксклюзивные кадры. Леди Гага прижимала к себе новорожденную груди дочку. Это был первый семейный выход. Напомню, что еще до рождения ребенка Леди Гага не раз делилась своим желанием стать мамой. В ноябре прошлого года она признавалась, что материнство – это то, чего она хочет больше всего на свете. И пускай этим наслаждается. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yes.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 12, 17 выше 0. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 17.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 12, 17 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?